0: Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. После обмена ударами между США и Ираном МИД Исламской Республики выступила с заявлением. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе. Любого рода вмешательство в этот вопрос приведет к осложнению ситуации и откладыванию процесса открытия пролива, подчеркнул Аракчи.
0: Россия.
1: Дагестану и Чечне направлены денежные средства на компенсацию выплат пострадавшим от паводков. На эти цели отводится 385 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров. Обильные осадки обрушились на Северный Кавказ в конце марта-начале апреля. Это привело к масштабным стихийным бедствиям. Сильно пострадали Дагестан и Чечня. Ведущие российские реставрационные центры направили предложение по восстановлению панорамы обороны Севастополя. Как сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин, в настоящее время они ведут переговоры с этими центрами, чтобы все спасенные полотна были сохранены для будущих поколений. Здание музея было атаковано украинским беспилотником 10 июня. Произошел пожар.
0: Мир.
1: Британия осталась без атомных подлодок в море. На это указывает UK Defence Journal. Две подводные лодки после длительного периода нахождения вне воды фактически неактивны на базе Фастлейн. Еще две субмарины проходят длительное глубокое обслуживание в Девонпорте. Там же проходит обслуживание после похода еще одна подлодка. Минобороны Британии отказалась комментировать состояние своих подводных сил.
0: Транспорт.
1: Прямое беспересадочное железнодорожное сообщение по маршруту Донецк-Симферополь планируется открыть в 2029 году. Об этом сообщил министр транспорта Донецкой Народной Республики Александр Бондаренко. Министр добавил, что в 2028 году планируется открыть проходящий через Луганск прямой железнодорожный маршрут из Донецка в Воронеж. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Сегодня начинается по вторникам ровно с 23 на нашем радио.
1: Жесткий диск.
2: Слушайте фонотеку, и вы узнаете, кто придумал слово «летчик», новая версия старого студента, как неправильно сушить одежду, кто грузил кэш мешками, как звучит русский рок под кобыс, какие каверы не записал Егор Летов и что подсказали щенкам карты Таро. Фонотека. Авторская программа Андрея Куренкова о новой музыке. Каждый четверг и субботу в 22.00 и в разделе «Подкасты» на наше.ру. Выходные – время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка, музыка и музыка. Еще больше любимых песен в субботу и в воскресенье на нашем радио. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
3: Наше радио.

0: proud.
1: Сделаем паузу. Сейчас. Смотрим.
2: Всем привет! С вами Рената Петровский. И прямо сейчас я вам расскажу про самые горячие новинки фильмов и сериалов. С 1 июля онлайн-платформа Кион показывает сериал «Красота». В главных ролях Екатерина Стулова и Алена Хмельницкая. Действие разворачивается в 1989 году. Директор Дома культуры Вера Игнатьева преодолевает партийную бюрократию и организует в первой стране конкурс красоты. А после распада Советского Союза ищет спонсоров для своей затеи среди новых коммерсантов. И понимает, что ими движет вовсе не желание сделать мир прекраснее, а жажда наживы, статуса и власти. А на Prime Video с 1 июля смотрим сериал «Эль» – долгожданный приквел к культовому фильму «Блондинка в законе». Действие сериала перенесет нас в 1995 год, и мы увидим школьные годы Эль задолго до ее поступления в Гарвард. По сюжету семья девушки переезжает из солнечного Лос-Анджелеса в дождливый и серый Сиэтл. И в новой школе жизнерадостная Эль со своей любовью к розовому цвету выглядит белой вороной и никак не может вписаться в коллектив. И главная новость – исполнительным продюсером проекта выступила сама Риз Уизерспун, звезда оригинального фильма про Эль Вудс. Оба проекта для зрителей старше 18 лет. С вами была Рената Петровски. Всем пока!
1: Just effect.
3: Cats willingly decided to live with humans and domesticated themselves.
4: Кошки сами решили жить с людьми и сами же себя одомашнили. Теперь живите с этим.

Так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо. Пожалуйста, просто...